0: также денежные бонусы будут ждать тебя. Начнем ровно в 7 по Москве и присоединяйся обязательно. А пока качнем свое настроение под такие хиты, как Ever Science, You Left Me от French Montana и Макса Би. И услышим двукратную победительницу Евровидения, шведскую певицу Ларин с хитом Warning Signs.
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

как собранный качественный хит. В нем есть и уверенность, и продюсерская точность. Это и есть настоящая крутость, когда стиль и опыт складываются в один идеальный трек. Окей, 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем неспящим. Продолжаем наслаждаться любимой музыкой. На подходе Альфа и Ману Чао, солнечной яркой темой. А Мэми Пьячи, Тедди Симс с работой «Mr. Know It All».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ровно 30 минут в нашем полном распоряжении. Давайте посмотрим, что могу предложить. Пойдем по списку. Temper City. Крутейшая тема. Self-aware.

и Катрин Орайн, Broken Strings. А до финала часа с нами G5 и Find A Way, Оливия Дин, новинка Man I Need. Не пропусти.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки. В Москве 4.

0: на всей планете. Далее с нами Джонни Федук, хит лета, а также Мухаммед Рамадан, трек Йелла, и послушаем немного R&B из Нигерии. Дэйв и Тэм с работы Rain Dance уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

по московскому присоединяйся. А прямо сейчас летнего настроения нам добавят Russian, Raoli Hundre и Wizkid с хитом Pongo, еще LB1 и Line с треком Tired Bones и Dave & Dems с работой Rain Dance.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30? Давайте посмотрим. Tame Impala, Дженни, Дракула.

0: все, что ждет впереди, так что будьте Европой Плюс и доброе утро!
1: Так звучит лето на Европе Плюс. Eyes on me, Chico.

0: Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

себя, приводим мысли в порядок. Скоро здесь появится Тимур Бодров. Летнее У выйдет точно по расписанию, где дружно взбодримся, получим заряд отличного настроения и массу классных подарков. А пока, пока, завариваем ароматный кофе, делаем погромче и встречаем K-pop-айдолов BTS и хит Swim.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки будет много, это гарантирую. Обязательно услышим Another 54 Ultra. Talk to you. Боба Синклер и Кайзу, I Can't Wait. И появится звездочка Лиани и Каллум Скотт, Stay. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что полчаса.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 6:00.

0: жить нужно непременно, хорошо? Выбирая то, что сердце мило. Вот и я выбрал для себя, для вас. Прямо сейчас моя любимая песня в этом сезоне, этим летом. Это «Talk to You» от группы «Эназа». «Эназа» и «54 Ultra» поют. «Talk to You» — музыка, по-моему, созданная для танцев. Для танцев, для поездок на машине и вечеринок у бассейна. Ну или где вы там вечеринку собираетесь устроить? «Talk to You», «Эназа» и «54 Ultra». Еще раз скажу, напомню название трека, чтобы вы обязательно за нее проголосовали в Еврохит ТОП 40. Ну и классную музыку ставить буду вам и далее. На очереди Calvin Harris, Summer и Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

нет, забудешь обо мне. Но вы, ребята, не забывайте. Ни в коем случае не забудьте поддержать Майя Мишель в Еврохит ТОП 40. Тем более, что песня «На малиновой луне» вылетела из первой десятки, а так хотелось, чтобы она стала лучшей. Голосовать за Майя Мишель на europlus.ru. Итоги недели будем подводить завтра после 14.00. Что касается музыки, далее здесь «Клан Карусель» и летний хит «Мичико». Disco X on the

0: Рубрика «Нарядная» выдала базу. Самая ирония – наша суперсила. Так можно подытожить эту историю под названием «Проще». Ну и так, на улыбке давайте начнем день сегодняшний. В танце продолжим его. Продолжим в компании Си и Кайли Миноук.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: 7.00. Европа, Европа. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Домашний интернет станет еще доступнее. И наши ученые создали вакцину от аллергии на кошек и собак. Далее подробности. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Международный олимпийский комитет внезапно отменил все спортивные санкции в отношении нашей страны. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России. При этом, например, Международный союз биатлонистов уже заявил, что Международный олимпийский комитет им не указ, и российские биатлонисты допущены до соревнований не будут. Министерство спорта намерено продолжать переговоры с МОК по вопросу о восстановлении российских спортсменов в федерациях различных видов спорта. Домашний интернет в России станет еще доступнее. Госдума ввела штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Должностных лиц будут штрафовать на 40 тысяч рублей, а юридических лиц сразу на 500 000. При этом в документе отмечается, что штрафы будут применяться к управляющим компаниям сразу по нескольким параметрам. Сюда входит недопуск оператора для монтажа сетей, навязывание дополнительных услуг или договоров, требования оплаты, не предусмотренные законодательством, а также уклонение от расторжения ранее заключенных соглашений. Минцифра передумала вводить плату за иностранный интернет-трафик, об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Напомню о том, что в России задумались о введении дополнительной платы за международный интернет-трафик, сообщалось в апреле. Минцифры тогда отметили, что прорабатывают механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей. Все это рассматривалось как еще один инструмент по ограничению работы в России недружественных интернет-площадок. Аллергия на кошек и собак вскоре станет историей. В России разрабатывают сразу две вакцины от аллергии на домашних животных. В лаборатории иммунологии Института молекулярной медицины рассказали, что параллельно наши ученые создали уникальную тест-систему аллергочип РФ. Она позволяет выявлять чувствительность сразу к 120 аллергенам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Смех и радость мы приносим людям. А еще подарки и суперхиты. Мы, это Европлюс, и у нас прямо сейчас начинается летнее О. Спасибо, ребята, спасибо. Я ваш летний У, Тимур Бодров. Так, какие у нас планы на это утро? Как всегда, грандиозные. Значит, есть для вас велосипед в игре «Победный бросок». Подарю экшн-камеру. Она полагается герою игры в честь фильма «Кодекс Данте». И после 9:00 спустимся с тобой в наше денежное хранилище. Какая там сумма? Чуть позже обязательно расскажу. А пока в Москве 7:04. Всем летний У.

0: пулемет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да, как там говорила одна легендарная звезда ТВ и радио. Улыбайтесь, это всех раздражает. И вообще, счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто рядом с вами. Вот, и для вашего счастья у нас в летнем УУ сегодня игра на повышение. Игра на повышение, а там сегодня... 2990 рублей. 2990 рублей – та сумма, после которой тебе стоит закончить поход по нашему денежному хранилищу и забрать деньги. Значит, удачи! До встречи в игре на повышение.

0: гороскоп. В летнем У.
1: И вот что звезды пообещали на сегодня. А сегодня у нас среда и 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, так что не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня будут происходить с вами замечательно. Вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и, ура, довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды. Помните про это.

0: Self-Aware от группы Temper City. Песня про тех ребят, чья излишняя осознанность, то есть self-aware, мешает поддаться моменту страсти. Так что, ребята, не сдерживайтесь. Хочется приключений этим летом, запланируйте. А если хочется экшн-камеру от Европа Плюс, звони прямо сейчас. 745-6565. Скоро в летнему игра, посвященная фильму «Кодекс Данте».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Яндекс Данте в летнем У.
1: Вообще критики хвалят этот фильм. Говорят, мощные работы актерские, структура у фильма интересная, заставит нас поломать голову. Вот, мистический арт-детектив «Кодекс Данте» в прокате с завтрашнего дня. Вот, а в эфире нашем кто? Татьяна из Воронежа. Таня, привет, доброе утро.
2: Привет, Европа Плюс.
1: Привет! Значит, «Кодекс Данте», скажи мне, пожалуйста, а есть, существует ли какой-нибудь такой «Кодекс Татьяны»? Кодекс, ну там, свод правил утренних. Что ты делаешь с утра, чтобы было хорошо, приятно? Таня.
2: Я включаю Европу Плюс.
1: Ну это вообще просто. Я только за этот ответ тебе уже готов подарить 5 экшн-камер. Понимаешь? Такая ты молодец.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо тебе. Значит, но экшн-камера только одна. Только одна. И достанется она тебе, если ты справишься с заданием. Значит, у нас тут тоже сейчас небольшое кино будет. Главная героиня — это ты, Татьяна из Воронежа. Но ты писательница, ты в путешествии по Сицилии, и, значит, ты украла уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. И тебе нужно уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, ты сейчас будешь в путешествии, в движухе. Я буду задавать вопросы, и тебе нужно принимать правильные решения, то есть отвечать верно на мои вопросы. Будут два варианта ответа, и допускается только одна ошибка. Справишься с заданием, получаешь крутую экшн-камеру, чтобы снимать уже свои приключения. Итак, погнали! Значит, ты, писательница, добежала до Большого перекрестка. Куда ты следуешь дальше? Значит, ты сверишься с картой или побежишь, куда глаза глядят?
2: Я сверюсь с картой.
1: Ты сверишься с картой. Молодец, правильно. Бежим далее. Значит, в тратории ты заметила подозрительные лица. Какие будут твои действия? Ты продолжишь наслаждаться пиццей или незамедлительно покинешь заведение через черный ход?
2: Незамедлительно покину, если
1: молодец! Отлично! И последнее, третье задание. Надпись на загадочных воротах гласит «Ingresso vietato». Что это значит? Вход воспрещен или добро пожаловать? «Ingresso vietato».
2: «Ingresso vietato». Я думаю, что вход воспрещен.
1: И это абсолютно верно, что 3 из 3 и... Идеально справилась с заданием. И в честь этого я дарю тебе экшн-камеру, прекрасная Татьяна из Воронежа. Ура!
2: Ура! Спасибо, Европа Плюс.
1: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ну все, камера твоя, фиксируй приключения. И что скажу тебе в финале? До встречи в кино, да? Ведь мы же посмотрим с тобой детектив «Кодекс Данте» в эти выходные, да?
2: Да, обязательно, я хочу посмотреть.
1: Обязательно. Ребята, до встречи в кино и классного утра.
0: «Кодекс Данте».

0: Wanna Go Home Tonight. Это герои итальянской хаус-сцены трио Медуза и трек, который, кстати, уже отметился в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Там в топ-клаб-чарте, кстати, сейчас свежий дроп от Медузы и сингл под названием Silence. Послушайте обязательно в виде подкаста europlus.ru топ-клаб-чарт.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Быть одним единственным, конечно, здорово.
18: Но в морской бой играть вдвоем.
19: В прятки интереснее втроем.
20: А для футбола нужно хотя бы четверо.
21: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
22: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
23: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
24: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
25: АО Т-банк – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Песня «Символ рассвета» Deep House середины десятых. Это «Prayer in C». Молитва в ля миноре от дуэта французского Lilywood and the Prick в ремиксе Робина Бобина Шульца. Обожаю эту песню. Так, ну и хватит сводить олд-скулы. Летим в наше светлое музыкальное будущее на Европе Плюс. Летим во второй час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: станция 8.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Вице-премьер прокомментировал ситуацию с бензином. Уникальную еду начнут производить в России. И ученые рассказали, кто и когда сможет увидеть апофис. Далее подробности. Ситуация с бензином в России остается напряженной, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, здесь следует учитывать летний пик спроса и внеплановые ремонты на российских НПЗ. Новак добавил, что Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будут уделять Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. Напомню, проблема с топливом возникла в России в конце мая. В регионах начали вводить ограничения на продажу или приостанавливать свободную реализацию. В ответ на это правительство решило взять ситуацию под жесткий контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства. Питание с природным йодом начнут делать в России. Наши ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуру такой йодированной пищевой продукции. Специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн в год. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции, которая сейчас закупается за рубежом. День семьи, любви и верности отмечается сегодня в России. Это праздник связан с представлениями о крепком браке, заботе о родных, взаимной поддержке, уважении между близкими людьми. Его календарная дата совпадает с церковным почитанием Петра и Февронии Муромских, чей образ в русской традиции связан с супружеством и семейной преданностью. 7 миллиардов и 600 миллионов человек смогут увидеть апофис, который движется к Земле. Речь идет об астероиде, который приблизится к нашей планете на максимально короткое расстояние 13 апреля 2029 года. Если верить астрономам, апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

июль, 8 число на календаре. Что по праздникам сегодня? Да, сегодня день семьи, любви, верности, день борьбы с аллергией, день рождения теннисистки Анастасии Мыскиной и самый главный праздник, конечно, день суперхитов на Европе Плюс. Да, вообще день суперхитов на Европе Плюс примерно всегда отмечается. Вот, и день, и ночь, и утро. Вот, музыки классной много для вас всегда. Ну, музыки классной и, разумеется, подарков, потому что у нас тут летний УП продолжается. О подарках чуть позже конкретнее расскажу, что кому подарю. А пока в Москве 8.04, я Тимур Бодров, всем летний УП.

0: до вечера калории жжет.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Да. Молодец, спорт вам в помощь. А спорт, как известно, он разный. Вот, например, можно бегать глазами по экрану монитора. Можно танцевать на рабочем месте локтями и бровями. А саундтреск под это дело мы, Европлюс, вам всегда гарантируем. А я, Тимур Бодров, еще гарантирую вам отличные подарки в летнему. В этом часе игра В этом часе игра «Победный бросок». Вот, «Победный бросок», в который ты можешь выиграть велосипед. Так что удачи в Москве. 8:09. Всем классного дня.

0: Такой вот русский след на Ямайке. Это рэпер, битмейкер Russian с треком Pongo. Окей, 8.19 точное московское. Далее переходим к водным процедурам в летнему. Устроит нам сеанс синхронного плавания парни из группы BTS.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доска.

0: Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefis.academy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
1: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: задушишь, не убьешь. И вообще, по-моему, ее невозможно испортить никаким кавером, никаким ремиксом или ремейком. Это Teardrop, культовый трип-хоп-шедевр ансамбля Massive Attack в новом дэнс-прочтении Ханы Болейн. Кстати, возможно, кто-то из вас оригинал помнит по сериалу «Доктор Хаус». Да, супер песня.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Окей. 8 июля. Овны, в этот день не... Еще раз давайте. В этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Так, львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, вы точно заставите... Давайте так. Вы точно должны заставить себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды, помните про это.

0: которой ждет тебя велосипед. Да, хочешь велосипед, получишь. Но прежде дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, Артур, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Это Артур из Казани. Вот, и я хочу спросить у Артура, как у тебя там дела с вредными привычками обстоят? Легко ли ты с ними справляешься?
2: Ну, возникают сложности. У меня самая большая привычка – это прокрастинация.
1: Прокрастинация. Прокрастинировал, выпрокрастинировал. Это на работе у тебя? Или когда любимая женщина просит полы помыть? Артур.
2: Ну, скорее всего, второе.
1: Ай-яй-яй. Надо попросить, чтобы тоже придумали какой-нибудь проект, чтобы тебе помочь с прокрастинацией. А тем из вас, дорогие ребята и девчата, кто не может справиться с вредной привычкой под названием курение, я должен сказать, что вам поможет национальный проект «Продолжительная активная жизнь» и конкретно сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вот, присоединяйтесь к этому сообществу, потому что еще там сейчас крутой челлендж проходит, победитель которого отправится на Курильские острова. Значит, и я, Артур, хочу подарить тебе велосипед. Вот, но чтобы его получить, нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Тебе нужно, Артур, попасть в правильный ответ на вопрос. Но прежде прослушай, пожалуйста, историю про девушку по имени Настя. Так, Настя, Анастасия. Вообще, она много раз обещала себе бросить курить. Говорила, брошу завтра. Но каждый раз ее завтра превращалось в послезавтра. И однажды Настя присоединилась к тому самому сообществу во ВКонтакте «Давай бросать». Вот, поставила на экран телефона заставку, а там такая фраза: «Ты уже выбрала». И каждый раз, когда рука тянулась к вейпу, смотрела на мобилу и там, собственно, видела этот текст. Вот, плюс Настя завела счетчик дней и каждый день отмечала проведенный день без курения в календаре. Вот, потому что, как заметила впоследствии Настя, мотивация – это удачно поставленное напоминание, в том числе. Вот, сейчас тебе, Артур, нужно сказать, сколько Настя уже не курит? Не курит. Во время ответа – год или три года?
2: Я думаю, три года.
1: И поразительно, абсолютно верно. Да, три года Настя уже не курит. Вот, и это значит, что я в этой праздничной обстановке дарю тебе новенький велосипед для твоих классных летних приключений. Ура! Ура! Вот, как и Настя, Артур, ребята, совершил победный бросок, велосипед поручил, получил, вот, мы его поздравляем. И что, классного тебе лета желаем, да? Спасибо тебе, Казани, привет. Ребята, берегите себя, избавляйтесь от вредных привычек.
0: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные действия.

0: Все-таки волнительный сезон сейчас у Вани Дмитриенко. Меньше месяца осталось до сольника в Лужниках. Вот, так что пожелаем удачи парню. И пусть будет аншлаг, пусть он все-таки установит рекорд, станет самым юным артистом, собравшим Лужники. Ну и вообще, девчонки, до встречи в Лужниках 2 августа.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вернем на...

0: Туту. Приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: лучшие дни. Это не стечение обстоятельств, ребята, это ваш личный выбор. Короче, хочешь быть счастливым, будь им. Мы Европлюс всегда поддержим, поддержим хитами и подарками, в том числе и в третьем части летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: столице 9:00. И вот они новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Правила поступления в вузы предложили изменить в Госдуме. Принят закон о регулировании искусственного интеллекта. И сразу три невесты появилось у Манула Тимофея. Далее подробности. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Как пишут «Известия», предполагается, что абитуриенты должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. Это может снизить нагрузку на выпускников и сделать конкурс более прозрачным, а также убрать дублирование оценочных процедур. По мнению авторов инициативы, действующая практика создает нервные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует посещения подготовительных курсов, покупки спецлитературы или даже переезда в другой город. Тем временем вузы с самыми большими зарплатами выпускников назвали аналитики. Рейтинг российских институтов возглавил МГИМО. Медианная зарплата выпускников юридического направления составила 230 тысяч рублей. На втором месте оказался МГУ, где бывшие студенты в среднем получают 200 тысяч. Тройку лидеров замыкает сразу два вуза. Это Высшая школа экономики и СПбГУ, где медианная зарплата выпускников равняется 180 тысячам рублей. Такая статистика, по словам экспертов, говорит о высокой востребованности выпускников этих вузов на рынке труда. Госдума в первом чтении приняла закон о регулировании искусственного интеллекта. Его разработали в Минцифры. Замглавы ведомства Иван Лебедев подчеркнул, что документ рамочный. Он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – это цифровой суверенитет. Сразу три невесты появились у Манула Тимофея из московского зоопарка. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного превращения в пару. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой кошки. Если пара все-таки образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: привет тем, кто сейчас у гардероба. Думает, что бы надеть сегодня такое по погоде классное. А я говорю, ребята, помните, когда вы одеты в счастье, это ваш лучший наряд. Вот такой вот Тимур Бодров, философ. Привет, приветики всем. Это третий час летнего У. Значит, что у нас впереди? Скоро демо-версия летнего вайба. Вот. И, конечно, будет игра на повышение. Игра на повышение — это твой шанс пополнить бюджет. Подробности позже и удачи.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Ежевечернее мы, Европа Плюс, дарим вам ощущение бесконечного солнца, беззаботности и свободы. Для этого у нас есть шоу «Летний вайб». Да, 2 часа музыки, которые телепортируют из душного мегаполиса на побережье моря, океана. И сейчас, ребята, трек, которым бы я хотел предвосхитить сегодняшний летний вайб, трек, который... по-моему, на все 100% попадает в эту концепцию. Будем слушать «Summer Days» от Мартина Гаррикса и Маклмора.

пропитанная эстетикой летнего романа, тепла и ностальгии. Это Summer Days. Коллаба Мартина Гаррикса, Маклмора и Патрика Стампа из Fallout Boy. Summer Days. Демо-версия летнего вайба. А летний вайб сегодня в эфире вечером после 20.00.

0: дождя. Вот сегодня дождик обещают синоптики в столице и плюс 22. Насколько это теплые капли? По-моему, теплые вполне. Но лучше, конечно, сегодня без дождика. Джонни Федук в летнему. Далее сменим звучание. Далее мелодик техно Out of My Body и хип-хоп тема Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. «Акипа Бар» – караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. «Революции 62». Телефон 98-62-62.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Гороскоп. Значит, сегодня среда, 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемые стоят того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сил.

необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды, помните про это.

0: для танцев до утра, для прогулок на закате, для дачных опен-эйров. Это трек «Talk to You» от группы «Наза» и «54 Ultra». Кстати, еще один такой идеальный...
1: На Европе Плюс.
0: Спасибо. Еще один такой идеальный летний момент с тобой случится далее. Момент, когда ты в летнем выиграешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озон Банка 10 тысяч рублей. Как тебе такое? Вот, по-моему, отличный план. Если хочешь его реализовать, звони прямо сейчас в игру на повышение. Звони 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Homeberry» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: решение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, Дима, привет, здорово, доброе утро.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет, Дим. Ну скажи, что ты уже успел этим летом? Сегодня уже как-никак 8 июля. Значит, клубники объелся, танцевал до утра, загорал, купался. Все это успел сделать?
3: Клубники наелся, остальное пока еще
2: придется закрывать гештальты до конца лета. Но зато смотри, да. Смотри, мы еще до середины лета не добрались, а ты уже дозвонился в игру на повышение на Европе Плюс. Понимаешь, уже достижение.
3: Да, это успех.
2: Успех, да, потому что ты можешь выиграть сейчас не только отложенную сумму, но и бонус вот Озонбанка 10 тысяч рублей. Вот, я должен предупредить тебя, прежде чем ты спустишься в наше денежное хранилище. Поход твой займет 1 минуту, будешь открывать ячейки, но важно вовремя остановиться, потому что если прозвучит слово «стоп игра», значит все деньги сгорели. Готов рискнуть?
3: Готов.
2: Погнали. Итак, первая ячейка.
0: 2370 рублей.
2: 2370 рублей. Димас, что делаем?
3: Открываем.
2: В смысле, идем дальше или забираем?
3: Идем дальше.
2: Окей.
0: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. И смотри, тут еще вот...
0: Бонус от Озонбанка.
2: Десяточка и в общей сложности 12430. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Окей.
0: 2860 рублей.
2: 2860 рублей. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем. Точно?
3: Точно.
0: 2990 рублей.
2: 2990 рублей. Время заканчивается, и это...
3: Забираем,
2: да. И это твой выигрыш. 12 990 рублей общая сумма. Значит, да, 2990 отложенная сумма и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Я тебя, Дима, поздравляю. Спасибо. Значит, Дима, скажи-ка, пожалуйста, вот ты так сегодня уверенно чувствовал себя в нашем денежном хранилище, я правильно понимаю? Ты подсказку сегодня услышал?
3: Нет.
2: Ой. Посмотрите, какой парень. Тем не менее, интуиция, да, сегодня ему помогла. Но, ребята, если вы не хотите надеяться на свою интуицию, например, завтра утром, то не пропустите подсказку. В 7 с копейками я говорю, какая сумма точно лежит в нашем денежном хранилище. Ну что, поздравляю тебя, Дима. Вот, пусть все сложится этим утром. И танцы, и вечеринки, и отличное настроение. Хорошо?
3: Спасибо тебе.
2: Спасибо тебе. Значит, ребята, завтра вернется игра на повышение. Ну, не пропустите подсказку.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: просто так была эта песня в эфире. Да, сегодня Всемирный день здоровья кожи. И вот в эфире был как будто бы даже совет. Беги от солнца. Run from sunlight, Dracula. Очень в тему. Совет. Вот, берегите кожу. Фотостарение ни к чему. Вот, в этой ситуации, правда, главное, чтобы солнце не забыло про нас. А так, спасибо Тейм Импала и Дженни. Финалить летнюю сегодня будем с командой Cardigans, Дином Луисом и Сирилом.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
20: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
21: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Кардиганы и Raisin Divine. Значит, ребята, все, летнее У заканчивается. Тимур Бодров счастливо пошел отсыпаться, а вы наслаждайтесь хитами на Европе Плюс. И обязательно сегодня вечером дождитесь летний вайб. 2 часа идеальной летней музыки. Пока!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 10 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Эпидемическую обстановку в России прокомментировали в Российской академии наук. Уникальную полезную сладость создали на Кавказе. И названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. Далее подробности. В какой части России провести отпуск без опасений за свое здоровье? Ответ на этот вопрос дали в Российской академии наук. Ответ – в любом регионе. В РАН рассказали о том, что сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет посетить любые регионы и города России. По словам академика РАН, эпидемиолога Геннадия Онищенко, сейчас нет никаких запретов, и россияне могут поехать по любому туристическому направлению. Однако следует быть аккуратным при поездках с детьми, учитывать риски, например, аллергических реакций у маленьких путешественников. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Полезную сладость создали в России. Мармелад, который укрепляет суставы, разработали на Кавказе. Новый десерт помогает восполнить дефицит микроэлементов у спортсменов и людей с тяжелыми нагрузками. В составе продукта цинк, железо, медь, селен и пребиотики. У мармелада низкая калорийность, при этом в нем нет сахара. Разработчик продукта утверждает, что этот мармелад поддерживает хрящевую ткань и уменьшает воспаление после тренировок. Авторы подчеркивают, что это не лекарство, а полезный продукт для поддержки организма. Названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. По результатам оценок зрителей на крупнейших стриминговых сервисах специалисты составили свежий рейтинг. На первом месте оказались «Смешарики», второе место заняли «Три кота», а на третьей строчке «Маша и Медведь». Такие мультфильмы, по словам россиян, интересны не только детям, но и их родителям. Пока детишки следят за приключениями героев, взрослые находят в этих же сценах философские смыслы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 86 рублей и 90 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки, Ландел Рэй, послушаем совсем скоро, Summertime Sadness, также Fever Dream, Алекс Уоррен специально для тебя.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 9

0: И европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнее стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе Юг 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Трек посвящается всем людям, которые говорят: еще 5 минут, еще 5 минут, и скоро буду. А потом проходит 1.5 часа, ты звонишь, а человек в душе только моется. I can't wait, говоришь ему, я не могу ждать, все, я ухожу. Боб Синклер, Кейза на радио номер 1 в России. Впереди больше хитов, Шангай появится здесь уже совсем скоро. La Luz, также Zayn, послушаем Die For Me.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ритуал Галип Арбен и Рэнни Миллер послушаем обязательно. Чуть ранее Walk From Home, Fifth Harmony. Также сегодня прозвучит Cold от Post Malone, не пропускай. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Plus. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 утра в столице.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. День семьи, любви и верности празднуют в России. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии, а исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет страны. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. Чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего с начала года в управлении находилось около 3500 исполнительных производств по взысканию средств на содержание детей. Доля производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, составила 93%. Монтаж современной открытой спортплощадки завершен на территории школы номер один селения Чермен. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, объект включает в себя зоны для игровых видов спорта с антитравматичным покрытием, для воркаута и силовых тренировок. Все снаряды оснащены едиными QR-кодами, которые ведут на видеоуроки с выполнением упражнений. Добавлю, до конца осени аналогичные спортивные объекты введут в эксплуатацию во Владикавказе, Беслане и Нагире. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Send and pick up the picture, I'ma get you fired.

0: Саксофон от моей Мишель здесь, на Европе Плюс, на Малиновой Луне мы с вами. Да, меня зовут Миш Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. И хочу тебе сказать, если ты хочешь, чтобы больше хитов и музыки были с тобой не только пока ты движешься куда-то на транспортном средстве, да, или где-то возле радиоприемника, но и чтобы в твоем смартфоне тоже мы всегда присутствовали, в твоем кармане, так сказать, скачивай приложение наше Радио Хаб, там есть Европа Плюс, все наши музыкальные потоки, прямая трансляции со студии. Можешь зайти туда посмотреть, как я выгляжу. Поглажена ли моя рубашка. В общем, все для тебя. Скачивай приложение. Мы ждем тебя в твоем телефоне. The Second Voice впереди. Let Me Be. Сразу после Феликса Яна и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love. В твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама. В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».

0: Я сэкономлю деньги и возьму мастер-класс, как танцевать под латинские песни, и все, буду покорять интернет и людей на улицах. А может быть, не покорять, а распугивать. Ну, посмотрим, получится ли у меня чему-то научиться. Russian, Rao Alejandro и Whiskey с треком Panga на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, совсем скоро Disturbed, Cyril и BTS, твоих динамик.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте сегодня. Don't wanna go home. Медуза и Андрей Камемил. Очень ждем. До этого появятся Минелли и Ром-пам-пам. Ну а ранее остальных Стэй, Лиани и Каллум Скотт. Все это уже в следующем часе на Европе плюс.
2: Реклама.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Вернем на

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
8: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Dave, Baby, Meet Me in the Dark. Да, но я бы сказал по-другому. Baby, meet me on our website europlus.ru. Да, на нашем сайте встретимся. Буду тебя там ждать. Огромное количество классной инфы. Все последние новости кино и шоу-бизнеса. Все там есть. Музыкальные потоки наши, в том числе light, rock, k-pop, urban, new. Все для тебя. Обязательно забегай и слушай. А если, например, ну компьютера нет под рукой, у смартфона-то есть. Смартфон есть. Скачивай наше приложение Radio Hub. Там тоже мы тебя ждем. Прямая трансляция со студии, музыкальные потоки, все там. Ждем тебя, где бы ты ни находился. Впереди больше хитов, больше музыки. Нелли, Just a Dream. Сразу после Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый. Всегда первый.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Зажигательный трек. Я уже не знаю, под него можно делать все, что угодно. Например, просыпаться. Если в 12:35 по Москве ты только просыпаешься, я не знаю, ну, я завидую, ладно. Хорошо. Дальше будем проводить этот день вместе с Эдом Широном, Perfect. Также Оффенбах нас ждет. Miles Away на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Акция о жизни от елки на Европе Плюс. Это проще. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Royal Gigolos послушаем California Dreaming. Также Cheat Codes, Train Bloom. В твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
8: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 000 000 рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
11: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
12: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Полдня уже прошло, включаешь California Dreaming, Royal Giggles, и кажется, все только начинается. Только начинается. Будем делать великие дела дальше вместе с Европой Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, никуда не уходя.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказе час дня.
5: Европа Плюс.
6: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. День семьи, любви и верности празднуют в России. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии, а исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет страны. Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Меняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. Чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего с начала года в управлении находилось около 3500 исполнительных производств по взысканию средств на содержание детей. Доля производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, составила 93%. Монтаж современной открытой спортплощадки завершен на территории школы номер 1 селения Чермен. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, объект включает в себя зоны для игровых видов спорта с антитравматичным покрытием, для воркаута и силовых тренировок. Все снаряды оснащены едиными QR-кодами, которые ведут на видеоуроки с выполнением упражнений. Добавлю, до конца осени аналогичные спортивные объекты введут в эксплуатацию во Владикавказе, Беслане и Нагире. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
8: Гарантия на все виды работ.
7: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
9: We'll be right back.

0: Всем классного дня, отличного настроения. Рада приветствовать. 13:04 на часах. В ближайший час в нашем распоряжении. Нам нужно позвонить 540-777. С удовольствием познакомимся, пообщаемся. Выслушаем ваши приветы и поздравления. Они также принимаются в группе ВКонтакте текстовым сообщением. Группа наша называется «Европа плюс Владикавказ». В комментариях к самой верхней записи можно оставить свои приветы. Также можно писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Будем читать также гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. А через пару минут Алан Уолкер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Чуть позже «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Дэвид Эмс «Rain Dance» на старте этого часа.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Владикавказ.
1: Прежде чем начну озвучивать ваши первые сообщения, напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. В этом часе принимаем ваши приветы и поздравления, пожелания на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102, только текстовым сообщением, или в группе ВКонтакте Европа Плюс Води Кавказов. В комментариях к самой верхней записи оставляйте сообщения, с удовольствием буду их читать. И вот первые у нас сегодня поздравления. К сожалению, без подписи это сообщение пришло, но в любом случае озвучим с удовольствием. Поздравьте, пожалуйста, одного хорошего человека с днем рождения. Диана Давидовна, луна моей жизни, с днем рождения. Ну, а нам остается только присоединиться к пожеланиям, к поздравлениям. И вообще в лице Дианы поздравим сегодня по традиции абсолютно всех именинников, именинниц этого дня. Сегодня еще и День любви и верности семьи в нашей стране празднуется. Прекрасное, я считаю, совпадение. Поэтому хочется вот этого самого и пожелать любви, верности и, конечно, для тех, кому актуально создание семьи в ближайшем этом вашем наступившем новом году. Ну, а мы продвигаемся дальше в отличной музыкальной компании Sunrise Avenue на старте уже скоро, а уже прямо сейчас Another 54 Alta, их совместная Talk to You.
0: Владикавказ онлайн.

0: Marshmallow, Poche Golden Man, Phoenix только что на Европе Плюс. 13:21 на часах. Летим уже в сторону гороскопа от Европы Плюс. На сегодня скоро будем читать, узнаем, например, в чем себя не стоит ограничивать сегодня водолеем. Полный гороскоп не пропустите. Скоро. Еще раньше услышим Тиесто и Бриэнна Грейс, их совместные Beautiful Places.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе.

0: Гороскоп. Итак, Овны, сегодня не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. Ну и, наконец, рыбы. Скупой платит дважды, помните про это.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичико, только что на Европе Плюс. Если нравится, прямо сейчас можно за этот трек проголосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы двигаемся дальше. 13.36 на часах. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Я думаю, что пора напомнить еще раз наши координаты. Большой привет всем, кто только что подключился. Нам можно звонить 540-777. Также можно писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Принимаются ваши приветы и поздравления текстовым сообщением. Также, как и в группе ВКонтакте, Европа Плюс, Владикавказ, в комментариях к верхней записи. К этой минуте от Гарика большой привет Алене. Хорошего ей дня и привет нам тоже. Европе Плюс большой достался взаимно.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня пасмурно, ожидается дождь, температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 14.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
3: Владикавказ онлайн. Европа плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: На часах 13:42, будем уже ускоряться потихонечку, скоро финал часа, но есть парочка сообщений, которые с удовольствием нужно обязательно озвучить. Делаю это прямо сейчас от Аланы. Передаем большой привет Ирочке с прошедшим ее днем рождения. Пожелания наилучшие передавайте. Передаем. И еще сообщение передадим от Элины, которая тоже просит передать большой привет Оксане и Жорику с пожеланием хорошего дня, отличного настроения. Пожалуйста, не забудьте про меня. Вот такое еще есть. Такая просьба. Ну и продвигаемся теперь точно уже дальше в компании Artemas. I like the way you kiss me, услышим. А также еще один танцевальный трек на подходе от Pascal Le Toublon, Friendships.

0: Джонни Федук на Европе Плюс со своим летним хитом, который так и называется «Лето». А мы с вами будем продвигаться уже к финалу часа. Даксос и Кейра завершают час. Али Фарбин, Рене Миллер будет сок на старте следующего, где с нами дальше Алексей Мануйлов до 6 часов вечера. Всем хорошего дня. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

0: название которого в переводе явно не нуждается. Просто hello, и этим все сказано. Всем-всем-всем hello, всем привет, это Европа Плюс, и я Алексей Мануйлов. А уже совсем скоро ждем BTS Swim. Уже, напомню, 4 раза этот хит побывал на первом месте у нас в чарте в Еврохит Топ 40, между прочим. И сейчас BTS очень высоко в хит-параде Европа Плюс. Третья строчка, согласись, отличный результат.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
1: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: богат и знаменит. На Европе Плюс Калвин Харрис и вместе с ним Дженни, которая стала настоящим украшением этого трека. Трека Satisfy. Satisfy на Европе Плюс. 14.34 в Москве. Всем отличного дня. Идем дальше, идем только вперед.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «Сом» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: «3С». Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
0: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
3: Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. На 13 АЗС республики в наличии все марки бензина и дизельное топливо, а в кинопрокат выйдет лирическая комедия «Старый орел». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Свыше 5 миллионов рублей получили муниципалитеты Северной Осетии на приобретение оборудования для домов культуры. Об этом сообщил Сергей Меняйло. По словам главы региона, закуплены музыкальные инструменты, мебель, костюмы и компьютерная техника. Оснащение культурно-досуговых учреждений региона ведется по госпрограмме «Развитие культуры». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: так сказать, в режиме ожидания. На Европе Плюс очень классный во всех отношениях хит от Боб Синклара и Кайза. Ну а чуть-чуть попозже тот, кто не потерялся среди участников группы BTS и без родной команды, сделал себе отличную, надо сказать, сольную карьеру. Это Чимин. Впереди на Европе Плюс Ху, но сначала.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Wise, Audio Souls, Майя Мишель. Ну а через парочку минут брутальный Тедди Свимс, который прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы и очень долго шел к признанию, но своего добился. Да, характер у него, конечно, кремень. Тедди Свимс впереди на Европе Плюс. Miss a Noite All, но сначала.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И надо сказать, отличные хиты у нас впереди. Miley Cyrus, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Алан Уокер не заставит себя долго ждать. Впереди Broken Strings. Модный парень Доминик Файк и его суперхит Baby Doll.

0: Dance. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подобнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
15: Привет, я Дэвид Гетта.
14: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
16: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
14: Эти хиты выбираешь ты.
17: Hi, I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16.

0: Ключевое слово «сан», то есть солнце, да, летняя солнечная история от Хюжель только что. Но вот, кстати говоря, солнца нам как раз в Москве, по крайней мере, сегодня не хватает. Временами льет как из ведра. Но мы не унываем, конечно, и продолжаем наслаждаться летом. Под лучшие хиты 24 на 7.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии — Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Home. На Европе плюс Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Кункс, Рита Ора и два диджея-продюсера, которые от своих бывших псевдонимов, если так можно сказать, но частей псевдонимов, решили сделать один такое вот объединение под названием Анотр. У них получилось. Впереди на Европе плюс Talk to You.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: Move уже в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Напомню, старт был на прошлой неделе на 35 месте. Но посмотрим, какая ступенька будет в эту пятницу у Беовульф. Надеюсь, что он гораздо выше.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Себе. Сок. 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Вернем на...

0: на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение «Озонбанка» и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: шикарная история. Ride It от Джей Шон и Брук Плюс. В начале часа следующего Brax XTN, красотка Brax со своим хитом Paid to Exist.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.

0: часах. В Москве уже 17.00.
1: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. На 13 АЗС республики в наличии все марки бензина и дизельное топливо, а в кинопрокат выйдет лирическая комедия «Старый орел». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Свыше 5 миллионов рублей получили муниципалитеты Северной Осетии на приобретение оборудования для домов культуры. Об этом сообщил Сергей Меняйло. По словам главы региона, закуплены музыкальные инструменты, мебель, костюмы и компьютерная техника. Оснащение культурно-досуговых учреждений региона ведется по госпрограмме «Развитие культуры». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: California Nights — это узнаваемый везде и всюду Tokyo Hotel. Всем-всем-всем привет, с вами Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Ну а уже на подходе у нас Сиа и Кайли Миног, которые по отдельности-то могут зажечь так не слабо, а весь так вообще ураган. Впереди на Европа Плюс Dance Alone.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный тонкий. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе Юг 34.
4: Счастье есть!
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое Эскимо Магнат Даниссимо 62 грамма 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком Хунга. Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Радио Хаб. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 12 сразу строчек, и сейчас 10 место у Феникс. Кто на каком месте еще у нас в хит-параде? Все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tuto.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: называется «Вэдэш Хаус Мафия» на Европе Плюс. Всегда стильно, всегда круто, всегда драйвово. Ну что, у нас впереди, конечно, еще больше хитов, еще больше музыки. Неустанно повторяю я это. Не пропусти свой любимый хит впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18:00.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. На 13 АЗС республики в наличии все марки бензина и дизельное топливо, а в кинопрокат выйдет лирическая комедия «Старый орел». Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Свыше 5 миллионов рублей получили муниципалитеты Северной Осетии на приобретение оборудования для домов культуры. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, закуплены музыкальные инструменты, мебель, костюмы и компьютерная техника. Оснащение культурно-досуговых учреждений региона ведется по госпрограмме «Развитие культуры». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Владикавказ онлайн. Европа
2: Плюс. Приветствую всех слушателей Европа Плюс. Здесь я на пороге нашего взаимодействия, активностей, любимых хитов и, конечно же, отличного настроения. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 8 июля, среда. И напоминаю, что целый час в вашем распоряжении. Пожелания, поздравления, приветы. Все это сюда можно доставить тем или иным способом. Ну и, кстати, о способах. 547-77, номер, по которому можно дозвониться и оказаться в прямом эфире. Кроме того, есть возможность написать нам ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Или отправляйте свои пожелания в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. Поэтому поздравляем абсолютно всех, кто нас слышит. Ваши семьи, всем благополучия, добра и, конечно же, семейного уюта. Ну а ближайших музыкальных здесь Джонни и Федук. Также в этом часе Tame Impala. Ну а для начала Леони.
0: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: Время актуальных и летних хитов. Только что здесь Джонни Федук. Кстати, он так называется. Это работа «Лето». Если вам понравилось, голосуйте на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит топ-40». Напоминаю, что написать свои пожелания можно нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и давайте сразу же к ним и перейдем. Пишет нам Эля. Добрый вечер, любимое радио. Привет и огромные сегодня хочу передать своему брату Артуру и сестре Мадине. Ну и, конечно же, вам, Европушка, спасибо. А далее огромные приветы любимому мужу Тимуру, а также всем слушателям Европа Плюс. Хочу пожелать отличного вечера. Это сообщение от Тай. Абсолютно с вами солидарна. Я думаю, что вечер имеет все шансы быть отличным. И пусть ничто этому не помешает. Впереди у нас Loud Luxury и чуть позже Temper City.
0: Владикавказ.

0: Продолжается наш сеанс общения. Здесь каждый вновь прибывший, конечно же, может присоединиться, написать нам в мессенджерах, дозвониться в студию или просто делать громче и ждать привета в свой адрес. Напоминаю, что слушать нас можно ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Таким образом, в другие города, всем, кто нас сейчас слышит, лучшие пожелания на этот вечер от Европа Плюс из Северной Осетии. Итак, у нас очередные приветы. Пишет нам Алина. Здравствуйте, Европа Плюс. Передайте, пожалуйста, привет моим самым близким и любимым Элине и Ахшару. Это мои лучшие друзья, с которыми мы дружим очень и очень долго, не сосчитать. И надеюсь, что еще столько же ждет впереди. Ну и что же, я вам желаю поскорее встретиться с друзьями, отметить это замечательное событие, что вы друг у друга есть, и прекрасно провести день или вечер. Также еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные Веронике Дарчиевой. С днем рождения ее поздравляет Дмитрий, желает радости, улыбок, тепла, чтобы жизнь счастливая была. Именинники сегодняшнего дня, мы также вас поздравляем. Пусть все мечты сбываются, и на их место обязательно уже вы придумаете какие-то новые, не менее аппетитные. В скорых музыкальных планах у нас здесь Тедди Суимс, и также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. Комплектация «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Европа Плюс.
8: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, четверг, 9 июля. Овны, если у вас настроение развлечься, то его и придерживайтесь. Тельцы, чувство юмора завтра станет вашей визитной карточкой. Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете. Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас. Девы, вашему спокойствию завтра можно будет позавидовать. Весы, то, чего вы долго ждали, наконец обрадует вас. Скорпионы, забудьте об одиночестве, вам необходимо общение. Стрельцы, не пора ли что-то менять в вашей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время. Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей. Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных. Рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может, пора действовать.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Tame Impala только что в эфире Европы Плюс. Давайте теперь посмотрим, что сегодня можно отпраздновать. Как мы уже выяснили, сегодня день семьи, любви и верности. Прекрасный, вечный, добрый праздник. Еще раз поздравляю вас и ваших близких. Ну и надеюсь, что вечер праздничный будет очень даже приятным. Кроме того, сегодня день обнаруженных заначек, день морской волны, день общения со Вселенной и день снова стань ребенком. Вот это мне нравится почему-то больше всего. Так что сегодня смело можно дурачиться совершенно официально, если есть к этому предрасположенность.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями. Осадков сегодня быть не должно. В данный момент около 20 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 14. Завтра в течение дня до 25 с плюсом. И возможен небольшой дождь.
2: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: сейчас.
1: Двигаемся далее. 18:46 во Владикавказе. Привет всем, кто слышит и проводит этот вечер вместе с нами. Очередная порция приветов у нас отправляется Гули, Индире и Алане. Желаю скорейшего завершения рабочего дня. Также привет Тимуру и Славику. Сообщение без подписи. Ну, давайте передадим привет всем, кто проводит этот вечер на рабочем месте. Или, быть может, уже у вас появился свет в конце тоннеля, и вы чувствуете, что скоро, наконец-то, все дела на сегодня будут завершены. Отлично. Желаем провести остаток вечера. Также привет и прекрасный девушке Ларисе, которая варит самый вкусный кофе в городе. Это сообщение от Хетага. И, конечно же, всем приятного аппетита, чаепития, кофепития. Пусть вам будет вкусно. Впереди у нас Russian и Рау Алехандро. И чуть позже порадует елка.
0: Владикавказ онлайн.

0: Завершается этот музыкальный час. Я желаю вам провести этот вечер проще, легче и с улыбкой на лицах. Валерия Чернова зовут меня. До скорой встречи здесь же на волнах Европа Плюс. Напоследок, до конца этого часа здесь Дуа Липа. Ну а в новом часе очередная порция летнего вайба.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
13: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
15: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
14: Ты станешь очень богатым человеком.
15: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
16: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Оставляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: Москве уже 7. Сейчас начнем с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Расскажи нам, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В закон о крипторынке в России внесены изменения. Дональд Трамп не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном и назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Подробности далее. ПНС напомнила, что у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам за прошлый год, последний день оплаты 15 июля. Уплатить налог необходимо тем, кто получил доход от продажи имущества, сдачи в аренду, выигрыши в лотерею, зарубежных источников или подарков от посторонних лиц. Пользователи личных кабинетов на сайте ПНС могут сформировать платежные документы и оплатить онлайн. Информация о сумме налога отражается во вкладке «Предстоящие платежи». Законопроект о регулировании крипторынка в России готов ко второму чтению. Внесены изменения для пресечения мошеннических операций. Криптообменники будут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а депозитарии приостанавливать переводы на значительные суммы за рубеж на 48 часов. Также предусмотрена безусловная судебная защита независимо от предварительного декларирования активов. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном и считает достигнутые договоренности о прекращении огня неработающими. По его словам, он не хочет больше иметь дело с иранским руководством, но готов выслушивать мнение своих переговорщиков, которые хотят продолжать контакты. На этом фоне цены на нефть Brent выросли более чем на 5%, превысив $78 за баррель. Назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Первое место, разумеется, среди регионов занимает Краснодарский край с долей 23,7% от общего объема бронирований. Также ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму на период с августа по октябрь. Доля Москвы в таких заявках составляет почти 15%. Популярностью также пользуются загородные средства размещения в Тверской, Самарской, Нижегородской областях и регионах Дальнего Востока. И международная группа ученых разработала базу для моделирования химического состава планет без учета жизни. Это необходимо, чтобы отличить биологические сигналы от геологических процессов. Исследования тестировали на спутнике Сатурна Энцеладе, который считается приоритетной целью для поиска внеземной жизни. Разработанный инструмент поможет заранее рассчитать естественный химический фон и определить, есть ли жизнь вне планеты Земля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей 40 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: следующем часе нам всем будет хорошо и приятно, потому что абсолютно каждый найдет для себя что-нибудь круто звучащее. Я уверен в этом на все 100%, потому что нас ждет летний вайб.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98 62 62.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Moving to the Sun, главный дэнс-хит, главный гимн этого лета. Я уверен, нравится он очень многим. Ну и очень многие, естественно, поддержат его в нашем Еврохит ТОП-40. Заглядывай на наш сайт europoplus.ru в раздел Еврохита, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но в субботу, естественно, стоит ждать повтора с 16 до 18. Ну а в ближайшее время никаких повторов. Боб Синклар, Кайза продолжит летнюю тему «I Can Wait».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: душе ветераны. Боб Синклар и Кайзен на Европе Плюс прямо сейчас. I Can't Wait. Боб Синклар, кстати говоря, в музыке уже очень давно, но до сих пор он делает просто что-то невероятное. Один из таких треков прямо сейчас ты слышишь. И, кстати говоря, Боб приходил к нам в гости. Это было здорово. Очень интересный, веселый, улыбчивый, общительный парень. Ну и, естественно, я надеюсь, что это не в последний раз. Кстати, до финала этого часа не в последний раз. Savage Garden и To The Moon And Back.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все говорят бизнесу «держитесь». А Точка Банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
10: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГН 116-784-739-2130, 0+.
3: Европа Плюс.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: финал часа. Это Savage Garden и To The Moon And Back на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и в новом часе красивой, приятной, любимой музыки будет еще больше. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

Energy Vibe на Европе Плюс. Для тех, кто не в курсе, это 120 минут солнечной и летней музыки, чтобы расслабиться после рабочего дня, ну и хотя бы 3 минуты посвятить себе любимому. Ну, можем же мы себе это позволить, правда? Давай позволим. В первом части летнего вайба на Европе Плюс Arco, Night Feels. Раньше послушаем Now и Empire of the Sun. Ну, а начинать эти 60 минут будем с Фреда Фалька и Зин Фримана. Да, So Good, вот прямо сейчас вы слышите этот трек. Поехали. Всем хорошего вечера.

0: ее голоса. Да, Сильвия Кройш на Европе Плюс прямо сейчас. Ромео Элвис и Кизе Грасс. Классный трек в летнем вайбе на Европе Плюс. Я думаю, что дальше будет еще больше. Ну, а если вдруг ты сейчас из машины куда-то выходишь, или, может быть, у тебя нет дома умной колонки, ничего страшного, не расстраивайся. Ты всегда можешь скачать новое приложение Европа Плюс. Называется оно Радио Хаб. Не надо обновлять старое. Не надо ни в коем случае. Приложение поставь новое. Оно намного лучше и качественнее. 8 дополнительных потоков. Ты подберешь для себя любую музыку в любое время суток, в любом настроении, в любую погоду. Ну, в общем, для тебя есть в этом приложении абсолютно все. Радио Хаб, добро пожаловать, скачиваем, получаем удовольствие. Ну и, кстати, дальше из удовольствий много всего.
1: Реклама.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в моей Леденде и Мане. Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
6: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes. T'es ma stature, mon viagra.

0: Up to You на Европе Плюс прямо сейчас в летнем вайбе. Ну что, приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Здравствуйте, это Фомин, и мы с вами идем вперед, туда, где можно расслабиться. Если ты еще за эти полчаса не нашел свой любимый трек, где можно почилить, отключить голову и 3 минуты провести наедине с самим собой, уверен, в ближайшие полтора часа, ну, как минимум, мы это обязательно организуем. На подходе Петер Браун и Disco Madness. Чуть ранее абсолютно летняя история от DJ Годжи и Джейсона Дерула совместно с Melody, Michiko, ну и Madison Avenue. Don't Call Me Baby. Тоже скоро обязательно будет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Electro. Петер Браун на Европе Плюс. Диск Madness для всех, кто отдыхает, расслабляется, получает удовольствие. Ну и в ближайшее время из удовольствия до финала этого часа точка. Точка. И, ну так сказать, восклицательный знак, потому что, во-первых, будем заканчивать с этими 60 минутами, ну а во-вторых, восклицательный знак в виде диска Jungle и I Like to Party уже скоро.

0: слушал свой любимый трек в эфире, получил удовольствие, кайфанул, отдохнул. Ну и диском Jungle в финале этого часа. I like to party. Дальше пати обязательно продолжится.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

часть нашего летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин. В столице 9 вечера, а значит, на все про все у нас, ну, 59 минут точно есть. Вот, ну, плюс-минус. Минутку я все-таки займу, расскажу о том, что по утрам у нас здесь летнее У, там можно проснуться, там можно очнуться, можно начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Игры, подарки, все это для тебя в летнем У с 7 до 10. А вот вечером это уже история совершенно другая. Ну и, конечно же, история мною безумно любимая, потому что в это время можно почилить, можно отдохнуть, можно расслабиться и послушать летнюю музыку. Такой сегодня действительно много, и в ближайшее время, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире. Обожаю этот трек, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Если не хочется, можно не ходить. Чуть раньше...

0: Это «Медуза» на Европе Плюс, «Don't Wanna Go Home», с одним из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Обожаю этот трек. Летний вайб на Европе Плюс продолжается, и на очереди отличная история от Феликса Йена и Софи Элис Бекстер. Послушаем «Ready For You Love», но прежде «Человек-легенда». Ну и на концерте этой легенды побывал однажды, совсем недавно еще, мой хороший приятель. Говорит, что невероятно он и до сих пор делает невероятное шоу. Джамирокуай и его Cosmic Girl в летнем вайбе уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

Other Side of Love на Европе Плюс в летнем вайбе. Всем классного вечера, всем отличного настроения. Ну и стоит, наверное, вспомнить, что середина недели, а? Ну, а дальше будет полегче, дальше настроение будет позвонче, неделя полетит побыстрее, ну и, конечно же, радости будет побольше, это я точно знаю и гарантирую. Кстати, из радости музыкальных LMFAO и Party Rock Anthem, но прежде Bakar и Helen Beck.

Игрушка-бомба, которая звучит в летнем вайбе на Европе Плюс от Red Fu и Sky Blue. Да, LMFAO прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Паре Rock Anthem. Невероятно крутой трек, легендарный трек. И мне кажется, он стал, так сказать, танцевальной эпохой своего времени. Какого? Ну, мы с вами еще это послушаем, и я вам чуть подробнее расскажу. Пока же напомню, что летний вайб продолжается.

0: которые ты любишь. Например, Russian, Raul Alejandro, Wizkid и Pongo. Послушаем Rialto, No One Leaves This Discotheque Life. Ну и распечатаем новый час вместе с Аланом Уокером, Изабель Мелтман и Broken Strings. Ну а завтра, завтра в 8 вечера по Москве летний вайп обязательно вернется, и мы с тобой будем отдыхать, чилить и расслабляться после трудового дня.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: классная история, какая летняя история. Как хорошо становится, когда слушаешь все это, правда ведь? Ну и я надеюсь, что хорошо сейчас не только мне, но и всем тем, кто прибывает с радиостанции номер один в России. Дальше из хорошего Джонни Федук послушаем «Лето», ну а также Far East Movement и Джастин Бибер. Live My Life уже скоро.
1: Так звучит «Лето» на Европе+.

0: плюс прямо сейчас. Он же более известный как Джо, американский актер, музыкант, продюсер. Все в одном лице. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Да, и его End of Being. Классный трек, красивый трек. Я думаю, что понравился он не только мне, правда ведь? Ну и дальше. Из любимого, например, One Republic и Connection. Прежде The Second Voice, Let Me Be. Убаюкивающая история, которая подойдет для тех, кто собирается на боковую. Но прежде еще кое-что будет. Оставайся с нами.
1: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Talk to You на Европе Плюс. Прямо сейчас 23:34 в Москве. И мы с вами продолжаем движение в сторону четверга. Тут осталось совсем немного. Но, в общем, доберемся обязательно и, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Но прежде стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше всех тех, кто собирается на работу или еще по своим делам куда-то, не забывайте, летняя у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Это игры, это подарки, это, естественно, лучшая мировая поп-музыка, ну и классная компания. Все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну и с утра пораньше необходима музыка. Вот об этом мы с вами говорили, и вечером она тоже приходится кстати. Calvin Harris, Jazzy, вот послушаем Satisfy. Но прежде BTS, совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию, по настроению, да все абсолютно другое. Тут же, знаете, у нас от одного до другого буквально один шаг. BTS, Swim.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: вообще, Bob Sinclair в начале своей карьеры выступал под псевдонимом Chris the French Kiss. Да, Chris — французский поцелуй. Странный, конечно, выбор. С другой стороны, это напоминает нас всех в молодости, когда мы заводили свою электронную почту первую. Да. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Moss, крутейшая новинка Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде будем слушать «Елку» с историей «Проще», а также рехаб Vice и JP Cooper с суперхитом Jet Plane здесь, на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе: Горилл Зиппо, Александр Попов, Кайф. Disco Lines Amazing, Push It. А еще Like It от Another.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

звучит «Лето». Это Mismo, Hello, the sun is up, where are you? Шикарнейшая вещица от французского диджея. И, кстати, у него вообще много классных треков. Можно послушать и открыть для себя еще что-то новое в его творчестве. Да, ну послушать, почилить и открыть для себя что-то новое среди самых горячих мировых треков можно в летнем вайбе. Здесь на Европе Плюс по будням с 20 до 22 по Москве. Обязательно подключайся, релаксируй после рабочего дня. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», Артемас, «I like the way you kiss me», а также Тедди Свимс, «Мистер Know It All» впереди на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса самой актуальной, самой топовой музыки ждут тебя далее на Европе плюс. Остановки не предусмотрены, чтобы не отвлекать тебя от такого наслаждения. С нами Tempor City с треком Self-Aware. Прежде лови Билли Айлиш с историей Birds of Feather. А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. I can't move on. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыка на Европе+. Встречай Glass Animals, Алана Уокера и многих-многих других. Полетели.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

дебютный сингл группы Temper City Self-Aware. Прямо сейчас мощнейший и успешнейший, судя по чертам, старт карьеры. Ждем от парней в дальнейшем таких же крутых треков. Бончкинов и Большмутский ждет нас далее. Медуза и Кендрика Мамайл Don't Wanna Go Home на подходе. Прежде будем слушать Нетленку от Майкл Мой и Райана Льюиса. Чарт Billboard Hot 100 включил эту тему в список 100 лучших треков всего прошлого десятилетия. Can't Hold Us также совсем скоро. Ну а еще раньше встречаю Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream здесь на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Wanna Go Home от Медузы и Генрика Мамайл прямо сейчас. Ну, идти домой, это, конечно, не вариант. В этом нет духа авантюризма. Да, мой путь, my way, это проехать множество миль, miles away, и оказаться в каких-нибудь прекрасных местах, beautiful places. Да, к чему это я? К тому, что Келвин Харрис, my way, Оффенбах, miles away, все это на подходе, и обязательно дождемся Тиесто и Брайана Грейс с суперхитом beautiful places. Да, ну и, кстати, в каких бы прекрасных местах ты не оказался, ты можешь послушать Европу Плюс прямо в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Ловить лучшие мировые хиты можно 24/7, а еще можно смотреть трансляцию из студии, а еще оно полностью бесплатное. Скачивай.

0: часа в режиме нон-стоп мы будем ловить лучшие мировые ритмы от главных хитмейкеров современности. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Tokyo Hotel с темой California Nights. California Nights. Прежде здесь отметится Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Также встречай клан Carousel с вещицей Ride. А еще в эти 30 минут только музыки. Лови суперхиты от Sugar Babes, Селены Гомес и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: 20-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights. Еще можно успеть повлиять на итоговый результат на этой неделе, проголосовав за этот трек или за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru. Только от тебя зависит расположение звездных артистов в хит-списке, поэтому welcome. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель, Эммануил Энджел и Ультра Нейт с новинкой Moving to the Sun. Ваня Дмитриенко с историей Ртуть, а также София and the Giants с суперхитом Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Beowulf. Phoenix. Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет, и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
11: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

российском Шазаме история тоже на первом месте. Хижель, Email Angel и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Прямо сейчас трек. Конечно, настоящий восторг. Больше китов и больше музыки ждет нас. Далее крутейшая коллаба на подходе. Маршмеллоу и Portugal The Man появится с вещицей Phoenix совсем скоро. Прежде лови Maroon 5 и хит на все времена и для всех поколений меломанов Sugar, а также банду BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

успеха каждого без остановок в течение 30 минут здесь на Европе Плюс. А это, согласись, уже шикарный повод для радости. С нами банда Temper City с темой Self-Aware. Не пропусти Оффенбах с вещицей Катчи. Чуть ранее здесь отметится группа Майами Шерри с хитом «На малиновой луне». Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Шаус и Капспорт, Джон Ньюман и многие-многие другие. Продвигаемся.